одному. Вечер детка вино, мастина тянай, лака визнул и амжинай. Тянай курдик, сойдет колдун любви, тянай курдел.